Вот Серег А какой дерев? Плату и поколоб да тара. Перо напойки поколоб англикот борг да тара. Бей Пауль Макога, Джисмил Бебе. Берана на Копага. Агинини анг магарбис на Кослубе. Kado sa mga kamagharbis lubi ba? Oh, nagtanong mami gahapon. Oh, gahapon mo mami na